тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей,

0: по селу бегут мальчишки, девки, бабы, ребятишки.
1: Словно стая саранчи, в трубы дуют трубачи.

0: я и березки твои обниму. И меня нет на свете счастливее, потому что в России живу.
1: Харьков Зет. Нас слушают, нам доверяют.

стерты пороги коленями, молимся за упокой. Всех, кто ушел преждевременно, свет оставляя звездой.

мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного...

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.
1: По воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

0: стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.
1: Тебя

0: Радио Харьков Z. В Москве 6 часов утра. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение Центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киевский режим может прекратить свое существование как в результате выборов, так и насильственным революционным путем. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что по собственной воле Украина уже не остановится. Продолжение военных действий для ее нынешних руководителей – это единственный вариант сохранения власти. Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем – или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий, сказал Медведев. Он подчеркнул, что смена режима позволит людям с помощью законных институтов сформулировать свои запросы к власти и в итоге жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов и коррупционеров. Словакия не будет выделять бюджетные средства на военную поддержку Украины. Республика также откажется участвовать в новом пакете финансовой помощи НАТО Киеву объемом в 70 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе трансляции на YouTube-канале правительства. Он выразил обеспокоенность подготовкой к саммиту Альянса в Анкаре, который запланирован на первую неделю июля. По его словам, организаторы снова планируют собирать деньги для Киева. Говорится о 70 миллиардах евро для поддержки войны на Украине. Говорю первый раз это публично. Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины, сказал Фицо. Он подчеркнул готовность страны оказывать гуманитарную поддержку. При этом он жестко обозначил позицию по военным вопросам. Словакия не станет направлять собственные бюджетные средства на закупку оружия или ведение боевых действий. Следственный комитет будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, вследствие атаки БПЛА в ВФУ в Калининском районе Горловки погибли трое мирных жителей. В Нижегородской области в результате ударов киевского режима по территории два человека погибли, еще двое пострадали. В Херсонской области из-за преступных действий украинских вооруженных формирований погиб мирный житель, шесть человек ранены. По данным оперативного штаба Белгородской области, ВФУ нанесли очередные удары по региону, пострадали два мирных жителя. В Запорожской области в Энергодаре в результате атаки ВФУ по магазину пострадали три мирные жительницы. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Z. Музыка для сердца и души.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия «Дорожно-ремонтно-строительное управление» в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Точку наводки сбилось. Так как точка наводки сбилась, нам надо Бусолеву расчетом прийти, наводчик, я, и сориентировать орудие опять, чтобы оно смотрело в сторону противника, и потом уже корректировку вводить по координатам. Пришли, я поставил Бусоль сзади, миномет не видит, труба не дает, надо было переставить. Там двор, ну уже двора нет, там уже все так в ямах. И все, мы идем к забору, вот так становимся, Бусоль, все, вижу, слышим, птичка, ну вроде наша, хорошо. Все начинаем, ну вот минута это прошла буквально. У меня на тот момент еще так лично скажу, сын родился, и мне вот-вот и в отпуск ехать по рождению, по семейке, уже все подписал комбат, ну то есть все хорошо. И все, мы ориентируем и услышим выход, и я смотрю на миномет, наводчик уже лежит под лафетом, там лафет у нас такой маленький у миномета. Поворачиваюсь, товарищ мой, старший разведчик, он уже тоже лежит, я думаю, надо ложиться, слышу, уже летит наша, придет. Все, ложимся, слышу свист, думаю, а ну ладно, рядом где-то упадет и побежим. Все, да. Весь свист пропадает. Я думаю, господи, неужели сына не увижу? Вот как? Ну, миномет, когда стреляет, если свист пропадает, значит, она четко рядом с тобой где-то упадет. И потом она где-то вот так вот, рядом, метрах пяти упала, глины закидала. Мы начинаем бежать. Товарищ мой, Ягель позывной, старший разведчик, он стоит, не знаю, что эту Бусоль не брать. Я говорю, да оставь ее, там еще есть в подвале две. Все, добежали до ближайшего подвала, и все, и они начали по подвалу и по дому. Тогда два прямых попадания было по подвалу. Ну хорошо, что первый этаж, двухэтажный дом, и первый этаж еще был, вот они чисто первый этаж снесли. И били не по миномету, а именно где личный состав находится. Значит, птичкой подлетели, увидели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Господь, надежд не оправдать. На зов о помощи не дай мне отвернуться.

что в окопе рядом бравые ребята. Я счастлив тем, что жив и что дышу, и что в окопе рядом бравые ребята.

Не за себя душа на части рвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется.

Ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 26 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 26 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанской Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Избитская, Казачья Лопань, Колодезная, Водяная, Макарова, Ольховатка и Сосновый Бор. Противник потерял свыше 215 боевиков, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Западу не стоит пропускать мимо ушей предупреждения России. Об этом на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения»

Заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины, сказал Лавров. Он подчеркнул, что западные страны должны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы. По его словам, сейчас позиция ЕС по Украине неадекватна. Если у европейцев появятся конструктивные идеи, их выслушают. Лавров также отметил, что Россия не будет размениваться на временные решения в ситуации с урегулированием конфликта и не станет никому доверять на слово. Он добавил, что Москва сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Москва до сих пор не получила ответ на американское предложение по Украине, которое поддержал российский лидер на этой встрече. Украина проиграет конфликт с Россией. Об этом в эфире радиостанции МФМ заявил бывший премьер-министр Польши Лешик Миллер. Украина продолжает идти бандеровским курсом, и все это плохо кончится для Украины. Она проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства, сказал Миллер. Он также заявил, что безопасность Польши не зависит от ситуации в Украине. Польская безопасность зависит не от Украины, а от будущего стабильного Североатлантического пакта и Европейского союза, сказал экс-премьер. Напомним, что ранее, комментируя отказ ряда украинских политиков от полученных польских орденов в ответ на лишение Владимира Зеленского польским президентом ордена Белого Орла за героизацию деятелей признанной в России экстремистской украинской повстанческой армии, Миллер заявил о том, что Украина вместе с орденами своих политиков должна вернуть Польше полученное от нее оружие. В Херсонской области украинский беспилотник атаковал пожарную машину сотрудников Голопристанского лесхоза, когда те тушили природный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Херсонской области. В ходе проведения противопожарных мероприятий произошел инцидент. Дрон ВСУ ударил в кабину пожарной машины, полностью разбив транспортное средство. Благодаря современным средствам защиты и системам раннего обнаружения угрозы, сотрудники успели вовремя эвакуироваться. Все лесники остались целыми и невредимыми. Техника восстановлению не подлежит, но главное – сохранены жизни людей, говорит в сообщении. В министерстве добавили, что всего за неделю сотрудники Голопристанского лесоохотничьего хозяйства ликвидировали 4 возгорания общей площадью около 5,5 гектаров.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированию бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть такое прекрасное русское выражение: слышащий да услышит, видящий да увидит. Тем, которым реально интересно, чтобы они поняли, что происходит, они, безусловно, услышат. А те, которые, ну, как часто их называют, ястребы войны, им что говори, что не говори, они уже наточены на войну. Они уже наточены на войну. То есть их может убедить в обратном только сила, противоположная сила. Потому что наточенность на войну, снабжение там оружием, боеприпасами, там, серьезными ударными системами, они от этого не откажутся. Но все-таки я думаю, что для населения той же самой Америки, я думаю, что это будет очень важно услышать именно от человека, который имеет огромный опыт аналитической работы, огромный опыт общественной работы и огромный опыт донесения правды, истины, хотите, ну, скорее всего, даже истины, чем правды. Поэтому я думаю, что многие услышат и многим будет полезно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 7 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, батальона беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Подгавриловка, Деброва, Просяна, Ивановка, Малиновка, Маломихайловка, Покровская, Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 465 боевиков, боевую бронированную машину, орудия полевой артиллерии и 8 автомобилей. Украина по собственной воле уже не остановится. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что воля народа на Украине – это продукт взаимодействия воли наглых иностранных управленцев и коррумпированной украинской элиты. «Проблема в том, что по собственной воле такая Украина уже не остановится», – сказал зампред Совбеза Российской Федерации. При этом он указал на то, что отсутствие суверенитета Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренности через парламент. В ходе выступления Медведев отметил, что истинный суверенитет Украины сейчас отсутствует, так как страной управляют третьи лица, а самостоятельность этого государства ограничивается рамками, которые ему определили спонсоры. Но даже все перечисленное не мешает проведению переговоров, в том числе с фиксацией их договоренности через парламент или механизмы прямой демократии, о чем неоднократно говорил наш президент, сказал Медведев. Вооруженные силы Российской Федерации постоянно продвигаются на передовой и собираются одержать победу в конфликте с Украиной. Об этом в эфире на YouTube-канале заявил профессор Чикагского университета Джон Миршмайер. «Русские демонстрируют прогресс на поле боя, они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте», — отметил он. Эксперт указал на то, что не в последнюю очередь это происходит благодаря одному из главных преимуществ России, которого лишен не только Киев, но и США. Миршмайер отметил, что для длительного военного конфликта необходима значительная промышленная база. У русских она есть, а у нас ее нет. И это очень важно понимать. Так что у нас с этим большие неприятности, заключил Миршмайер. Напомним, ранее на Западе СМИ признали, что Россия успешно достигает целей, поставленных в рамках спецоперации. Украина и ее союзники проигрывают. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 260 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 24 июня до 7 утра 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сводке оборонного ведомства.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В чем заключается деятельность посла доброй воли? Она заключается в том, чтобы этот посол говорил правду. Правду доносил до тех людей, которые его назначили или попросили, чтобы он был послом доброй воли, допустим, там, Организация Объединенной Нации там, или какой-то другой организации. Самая главная задача – доносить правду до тех руководителей, которые попросили или назначили человека послом доброй воли. Правильно? Вот в данном случае мне кажется, что он подходит именно, или подошел бы, я не знаю, там, это решение же не мы принимаем правильно, но подошел бы в той части, что он доводит правду до людей, до американцев, до европейцев, не ощущается определенной наигранности. Это он делает искренне, и это видно, что он искренне это делает. И я поэтому подчеркнул, я говорю, вам бы быть послом доброй воли, чтобы доводить до людей всю ту правду, которая есть, до тех людей, которые принимают решения в любом случае.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 26 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 26 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 26 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад Нацгвардии, бригады теробороны, бригады спецназначения АЗОВ. Запрещенная в России группировка в районах населенных пунктов Доброполье, Золотой Колодезь, Светлая, Сергеевка, Веселая, Ивановка, Нововодяная, Грузская ДНР, Новотроицкая, Новопавловка, Днепропетровская области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 310 боевиков, боевая бронированная машина, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, сбиты и подавлены почти 100 БПЛА, есть раненые. Об этом в канале на платформе МАКС сообщил в РИУ губернатор Александр Шуваев. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, 97 беспилотников сбиты и подавлены. В Волоконовском и Шебекинском округах получили ранения 5 человек, написал Шуваев. Он отметил, что ВСУ совершили 8 обстрелов с использованием авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также 5 раз сбросили взрывную устройство с БПЛА. Шуваев добавил, что все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в будущем может быть привлечен к юридической ответственности за свои действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил, что совершенные киевским режимом преступления не останутся без последствий и будут предметом дальнейшего разбирательства. «Это все на повестке дня. Этого никто не забудет», — пообещал представитель Кремля. Также Песков заявил, что Киев, терпя поражение на фронте, огрызается и наносит удары по мирным объектам на территории России. «Все это обнажает нацистскую суть украинских властей», — уточнил он. Для достижения устойчивого мира России необходимы надежные гарантии безопасности, при этом их содержание важнее формата. Об этом известием заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. Формат – это второе дело. Нужны надежнейшие гарантии безопасности, вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено – это уже другой вопрос, отметил Грушко. Напомним, что ранее в МИД Российской Федерации указывали, что украинское урегулирование невозможно без гарантий безопасности для России. Министр иностранных дел Сергей Лавров в апреле заявил, что без их предоставления конфликт на Украине не удастся урегулировать.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы спим очень чутко, мы спим на радейке. И я прислушиваюсь к каждому шороху и каждый приказ командира. Естественно, ты уши настораживаешь, слушаешь, не дай бог там что-то у ребят, и ты готова. Даже ночью ты не спишь, ты вот в этом состоянии. Но для меня, наверное, это как для суточной медицинской сестры реанимации, это нормально, потому что ты работала в этом, ты имеешь навык. Но когда ты в этом долго, тебе же невозможно домой уйти через сутки, да? Mm-hmm. А здесь ты постоянно находишься 24/7. И во сколько бы к тебе ни пришел ребенок, да, ты ему всегда, что у тебя, как у тебя, пойдем, я тебе сейчас все дам, все сделаю, все. Все они чьи-то дети. У них у каждого есть мамка, у каждого есть жена, и, естественно, они для меня кто? У меня сыну 35. Ребят, кто они для меня? Конечно, дети. Поэтому любой, кто даже возрастной, ко мне подходит, я, естественно, говорю, да, детка, я тебя внимательно слушаю, как у тебя, что у тебя, как ты у меня. Ну, то есть, это профессионально.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.
3: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

0: с тобой за росинки на траве, ради жизни на земле.
1: За любимых, за матерей и за счастье своих детей погибали мы.

0: слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков Z». В Москве 8 часов утра. Новости на радио «Харьков Z».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение Центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киевский режим может прекратить свое существование как в результате выборов, так и насильственным революционным путем. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что по собственной воле Украина уже не остановится. Продолжение военных действий для ее нынешних руководителей – это единственный вариант сохранения власти. Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем – или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий, сказал Медведев. Он подчеркнул, что смена режима позволит людям с помощью законных институтов сформулировать свои запросы к власти и в итоге жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов и коррупционеров. Словакия не будет выделять бюджетные средства на военную поддержку Украины. Республика также откажется участвовать в новом пакете финансовой помощи НАТО Киеву объемом 70 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе трансляции на YouTube-канале правительства. Он выразил обеспокоенность подготовкой к саммиту Альянса в Анкаре, который запланирован на первую неделю июля. По его словам, организаторы снова планируют собирать деньги для Киева. Говорится о 70 миллиардах евро для поддержки войны на Украине. Говорю первый раз это публично. Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины, сказал Фицо. Он подчеркнул готовность страны оказывать гуманитарную поддержку. При этом он жестко обозначил позицию по военным вопросам. Словакия не станет направлять собственные бюджетные средства на закупку оружия или ведение боевых действий. Следственный комитет будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, вследствие атаки БПЛА в ВФУ в Калининском районе Горловки погибли трое мирных жителей. В Нижегородской области в результате ударов киевского режима по территории два человека погибли, еще двое пострадали. В Херсонской области из-за преступных действий украинских вооруженных формирований погиб мирный житель, шесть человек ранены. По данным оперативного штаба Белгородской области, ВФУ нанесли очередные удары по региону, пострадали два мирных жителя. В Запорожской области в Энергодаре в результате атаки ВФУ по магазину пострадали три мирные жительницы. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: За прадедов к победе! Радио «Харьков Z».

Бога, откуда в мире столько зла и лжи? Куда нас заведет вражды дорога? Как быть нам, Боже, подскажи? Когда слова уходят в пустоту, а правду оппоненты не желают слышать, на путь войны выходят слуги тьмы.

0: Серебряный иконой стою, с надеждой в небо я смотрю.
1: Радио Харьков Z.

0: Радио «Харьков Z». Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за 3 года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов в СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: хочешь здесь? Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Дрон типа ждун сидел на обочине, где-то в кустах. Возвращались с подвоза с ребятами. Уже туда на позицию заехали, разгрузились. Я забрал человека, ехал обратно. И вот он нас встретил на пригорке, его видно не было. Как бы ни глаза не помогли, ни слух не помог. Ни слышно, ни видно. Просто он поднялся и сразу ударил. Он поднялся невысоко, поэтому говорю, что повезло. Ударил вниз двери. И мне обе ноги осколками посекло. Ну, легкие ранения, ничего страшного. Мы еще где-то 2.5 километра я еще топил на ней. Потому что, как правило, работают двумя дронами. Один бьет, второй добивает. Поэтому останавливаться было нельзя, я понимал. Ситуацию контролировал. Ощущения неприятные, конечно. Но что делать? Вот. Понимал, что кровотечение идет. Парням, кто сзади ехал, мужчине крикнул, чтобы приготовили жгуты и аптечки. Ну, доехал до более-менее безопасного расстояния, как у нас говорят, условно-желтая зона. Да? Вот, доехал, спрятал машину в лесополке. Больше левую посекло, левая отнялась совсем, я ее практически не чувствовал. А правую более-менее на газ давить мог. Единственный момент был переключиться. Один раз мне надо было на третью. Ну, блин, пришлось через боль, через как-то, через не хочу, через не могу. Ну, жить-то хочется. Понимаю, что у меня сзади еще 2 человека едут, которые тоже жить хотят. И мне их надо вывезти. Ну, как-то так. Переключился и доехал. Когда приехали уже туда, где я вышел с машины и начал осматривать себя, оказалось, что у меня 3 колеса из 4 пробиты. Хорошо, по дороге они не успели спустить. То есть, если бы я там остановился, мы бы уже не уехали на этой машине. Ну, я не считаю, что я прям вот их спас. Я делал свою работу. Они сказали, вот это ты машина. Я говорю, спасибо.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 26 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 26 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 26 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

бродя по улицам в раздумье и бесцельно, блуждая беглым взором вдоль высоких стен, над крышами домов на фоне неба бледном, я вижу целый лес чернеющих антенн. Антенн.

покажет им мир. А радиоволны поют, говорят, и с ними поет.

Я помню армии, антенны полевые, приказы по войскам и песни в честь побед. И знаю мирные антенны трудовые, антенны славные космических ракет. Антенны, антенны на вахте стоят,

несут антенны нам любимых песен звуки и вести добрые со всех.

поет весь эфир, а радиоволны поют, говоря, и с ними поет весь эфир.

Дубово, Бачевск, Краснополье и Лесное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 механизированных, 2 мотопехотных бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Избитская, Казачья Лопань, Колодезная, Водяная, Макарова, Ольховатка и Сосновый Бор. Противник потерял свыше 215 боевиков, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Западу не стоит пропускать мимо ушей предупреждения России. Об этом на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. «Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что западные страны должны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы. По его словам, сейчас позиция ЕС по Украине неадекватна. Если у европейцев появятся конструктивные идеи, их выслушают. Лавров также отметил, что Россия не будет размениваться на временные решения в ситуации с урегулированием конфликта и не станет никому доверять на слово. Он добавил, что Москва сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Москва до сих пор не получила ответ на американское предложение по Украине, которое поддержал российский лидер на этой встрече. Украина проиграет конфликт с Россией. Об этом в эфире радиостанции МФМ заявил бывший премьер-министр Польши Лешик Миллер. Украина продолжает идти бандеровским курсом, и все это плохо кончится для Украины. Она проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства, сказал Миллер. Он также заявил, что безопасность Польши не зависит от ситуации в Украине. Польская безопасность зависит не от Украины, а от будущего стабильного Североатлантического пакта и Европейского союза, сказал экс-премьер. Напомним, что ранее, комментируя отказ ряда украинских политиков от полученных польских орденов в ответ на лишение Владимира Зеленского польским президентом ордена Белого Орла за героизацию деятелей признанной в России экстремистской украинской повстанческой армии, Миллер заявил о том, что Украина вместе с орденами своих политиков должна вернуть Польше полученное от нее оружие. В Херсонской области украинский беспилотник атаковал пожарную машину сотрудников Голопристанского лесхоза, когда те тушили природный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Херсонской области. В ходе проведения противопожарных мероприятий произошел инцидент. Дрон ВСУ ударил в кабину пожарной машины, полностью разбив транспортное средство. Благодаря современным средствам защиты и системам раннего обнаружения угрозы, сотрудники успели вовремя эвакуироваться. Все лесники остались целыми и невредимыми. Техника восстановлению не подлежит, но главное – сохранены жизни людей, говорит в сообщении. В министерстве добавили, что всего за неделю сотрудники Голопристанского лесоохотничьего хозяйства ликвидировали 4 возгорания общей площадью около 5,5 гектаров.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия «Дорожно-ремонтно-строительное управление» в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ставку резервов и, так сказать, живой силы на машинах совсем они перестали делать, потому что это очень быстро скрывается. Я не говорю про грузовой транспорт, легковой. Даже перестали полностью. В основном это НРТК, но сейчас НРТК им играет только в минус. Сейчас от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику. Когда позволяют погодные условия, сразу уже есть у нас намеченные цели примерно. Мы же знаем, как враг располагается. Это первая высота, второе местность, чтобы была скрытая. Цели вскрываются, уничтожают.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: радио. Харьков Z. В Москве 9 часов утра. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, батальона беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Подгавриловка, Деброва, Просяна, Ивановка, Малиновка, Маломихайловка, Покровская, Днепропетровская области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 465 боевиков, боевую бронированную машину, орудия полевой артиллерии, 8 автомобилей. Украина по собственной воле уже не остановится. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что воля народа на Украине – это продукт взаимодействия воли наглых иностранных управленцев и коррумпированной украинской элиты. «Проблема в том, что по собственной воле такая Украина уже не остановится», – сказал зампред Совбеза Российской Федерации. При этом он указал на то, что отсутствие суверенитета Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренности через парламент. В ходе выступления Медведев отметил, что истинный суверенитет Украины сейчас отсутствует, так как страной управляют третьи лица, а самостоятельность этого государства ограничивается рамками, которые ему определили спонсоры. Но даже все перечисленное не мешает проведению переговоров, в том числе с фиксацией их договоренности через парламент или механизмы прямой демократии, о чем неоднократно говорил наш президент, сказал Медведев. Вооруженные силы Российской Федерации постоянно продвигаются на передовой и собираются одержать победу в конфликте с Украиной. Об этом в эфире на YouTube-канале заявил профессор Чикагского университета Джон Миршмайер. «Русские демонстрируют прогресс на поле боя, они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте», — отметил он. Эксперт указал на то, что не в последнюю очередь это происходит благодаря одному из главных преимуществ России, которого лишен не только Киев, но и США. Миршмайер отметил, что для длительного военного конфликта необходима значительная промышленная база. У русских она есть, а у нас ее нет. И это очень важно понимать. Так что у нас с этим большие неприятности, заключил Миршмайер. Напомним, ранее на Западе СМИ признали, что Россия успешно достигает целей, поставленных в рамках спецоперации. Украина и ее союзники проигрывают. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 260 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 24 июня до 7 утра 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сводке оборонного ведомства.
0: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

0: Радио «Харьков Z». Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированию бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы по всем целям работаем. Нарушаем логистику врага, то есть снабжение, ротации, подвоз БК, провизии, чтобы врагу было достаточно-таки некомфортно находиться в этих условиях, чтобы ему было достаточно-таки сложно оборонять свои позиции. Поддерживаем штурмовые действия, то есть когда ребята идут на штурм, то есть прикрываем и как бы заранее прорабатываем весь маршрут. То есть уничтожая огневые точки, не знаю, какие-то укрепления. То есть возможности ротации, также снабжения, подвоза БК. То есть не даем возможности врагу как бы прийти в себя, высунуть голову.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим с

0: Сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра жизнь не кончилась для нас. Когда земля ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых, вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 26 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 26 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 26 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Значит, что мне простыла голова, летя на тройке полупьяной, я буду вспоминать о вас.

Зеленых глаз. Я пью из радости и скуки, забыв себя, забыв весь свет. Беру бокал, я смело в руки, пью горе есть, пью горе нет. А поутру пред эскадроном

населенных пунктов Доброполье, Золотой Колодезь, Светлая, Сергеевка, Веселая, Ивановка, Нововодяная, Грузская ДНР, Новотроицкая, Новопавловка, Днепропетровская области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 310 боевиков, боевая бронированная машина, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, сбиты и подавлены почти 100 БПЛА, есть раненые. Об этом в канале на платформе МАКС сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, 97 беспилотников сбиты и подавлены. В Волоконовском и Шебекинском округах получили ранения 5 человек, написал Шуваев. Он отметил, что ВСУ совершили 8 обстрелов с использованием авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также 5 раз сбросили взрывную устройство с БПЛА. Шуваев добавил, что все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в будущем может быть привлечен к юридической ответственности за свои действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил, что совершенные киевским режимом преступления не останутся без последствий и будут предметом дальнейшего разбирательства. «Это все на повестке дня. Этого никто не забудет», — пообещал представитель Кремля. Также Песков заявил, что Киев, терпя поражение на фронте, огрызается и наносит удары по мирным объектам на территории России. «Все это обнажает нацистскую суть украинских властей», — уточнил он. Для достижения устойчивого мира России необходимы надежные гарантии безопасности, при этом их содержание важнее формата. Об этом известием заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. Формат – это второе дело. Нужны надежнейшие гарантии безопасности, вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено – это уже другой вопрос, отметил Грушко. Напомним, что ранее в МИД Российской Федерации указывали, что украинское урегулирование невозможно без гарантий безопасности для России. Министр иностранных дел Сергей Лавров в апреле заявил, что без их предоставления конфликт на Украине не удастся урегулировать.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Был на всех позициях, которые у нас есть здесь. Да, охотникам, закрепам. Охотники – это те люди, которые прикрывают дорогу технике, там, личному составу. Охотник – это тот человек, который, рискуя своей жизнью, должен сбивать вражеские птички. Например, если едет техника, охотник должен выйти и принять удар на себя в первую очередь. Ну, понимать важность этой работы.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну. В Москве 10 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стране позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водитель и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВФУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Зет. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения и группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Посадки, опорники по технике, дороги контролем и пехоте помогаем. В день сколько мы работаем? Ну, можно сказать, постоянно, как цель прилетает сразу. ПВ-дроны в ПВН стоят в работе, сбивает их, которые попадаются рядом. Ждем 5 малых, чтобы была тишина, спокойно, тогда начинаем работать. Большая ответственность стала за орудие само, за личный состав и за готовность к работе. Да, это большая ответственность, чтобы наводчик не ошибся ни на миллиметры, там, чтобы попал точно в цель.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 26 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 26 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллионов.

миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польском отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водитель и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за три года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Выходим на боевые задачи, то есть сначала подготавливаемся к ним, проверяем все оборудование, заряжаем аккумуляторы, пульты, проверяем ходовую часть, все это. Изучаем местность, на которую надо будет, изучаем определенный участок, который надо будет проверить, разминировать, и уже выезжаем на задачу. Там занимаемся проделыванием проходов, дистанционным разминированием. Разминируем с помощью тралов. Тралы бывают в виде катков, как на данном комплексе. Вот. Показал себя очень достаточно хорошо. Катки выдерживают противопехотные мины спокойно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 11 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: За прадедов к победе. Радио «Харьков-Зет».
3: За плиту

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Прибелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы воюем против фашизма, который еще со времен 40-х годов был не истреблен. Ну а также западными кураторами ихними. С ними нужно бороться, чтобы наши дети, жены, матеря все спали спокойно, чтобы беда не пришла в наш дом. Если не остановить их сейчас, здесь и сейчас, то уже потом будет поздно. Если кто-то там, сидя на гражданке, думает, что все быстро закончится, ну, после победы буду привыкать к мирной жизни, также влиться, пойти работать, растить детей. Молодежи хочу пожелать, чтобы жили в мире, как бы не было никаких межнациональной розни, занимались спортом, чтобы как бы, ну и изучали военное дело, это как бы очень важная и неотъемлемая часть. Ну, я думаю, что до тех пор, пока Европа и Америка будут снабжать оружием, деньгами, это все не закончится.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк, Луганск.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 26 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 26 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 26 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

такую глушь среди болот. Такой вопрос для нас давно не новость. Я ставлю свой транзистор против стоптанных сапог, что вам любой из нас ответит совесть.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стране позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействии в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водитель и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВФУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированию бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я офицер во втором поколении, офицер в отставке. Как бы Родина так позвала меня душевно. Как бы хоть я был в отставке, я не был боевым офицером. И решил пойти из СВО чем-то помочь своим братьям. За нашу веру, за наше государство, за нашу идеологию, за наш и менталитет, за наших детей. Им досталось наследие это. Нацизм будет побежден, разбит, как это было, ну, разбит было нашими предками. Мы наблюдаем дроны. У нас есть Булат. Он показывает, что там, дрон какой-то летит. Либо это Фипик, либо это Мавик. Включаем рэбы. Также работаем из стрелкового оружия.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве полдень. Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, я сам со Ставропольского края, город Георгиев, село Новозаведенное. Вырос и родился там. Ну, позывной такой. При заключении контракта встретил паренька. Ну, и как-то он Джамба, и так и остался, так и оставил себе этот позывной. Ну, на гражданке сварочно-монтажными работами занимался. На севере работал, на буровых. Все время думал, все закончится. Ну, СВО как бы в скором времени. Но оно не заканчивалось. И как бы я понял, что пришло мое время. Поехал, заключил контракт. И вот приехал сюда. Попал в батальон «Терек» и очень этому рад. Коллектив очень хороший, приняли прям в семью, как бы сказать. Здесь братство, здесь люди сплочаются. Понял, что это мое. Я должен быть здесь со своими братьями.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 26 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 26 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 26 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломейцы, Подгавриловка, Покровская, Малиновка, Днепропетровская области, Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Россия не допустит, чтобы Крым вернулся в разруху, в которой он пребывал при Украине. Об этом заявил Ньюсру первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киев готовит новые акции, в том числе на крымском направлении, а реализация этих планов зависит от активности партнеров в области поддержки Украины, в частности от того, когда они передадут ВСУ обещанные вооружения. Журавлев уверен, что каждый крымчанин готов дать жесткий ответ на несбыточные замыслы украинского президента. Тем, кто претендует на русский Крым, стоит вспомнить, как яростно защищали его и в Крымскую, и в Великую Отечественную войну, и до сих пор. Ни для англо-французской коалиции, ни для гитлеровцев это не было легкой прогулкой. Пусть попробуют, обязательно получат по зубам и отступят. Таков ответ, который сейчас даст на планы Зеленского каждый крымчанин. Полуостров этот навеки наш, он вернулся, что называется, в родную гавань. Там, наконец, начали развивать дорожную инфраструктуру, поднимать экономику. И все это киевский режим хочет уничтожить, стараясь вернуть регион в то состояние, в котором он долгие годы находился при Украине, сказал Журавлев. По его мнению, России следует принять превентивные меры, которые позволят предотвратить в дальнейшем атаки ВСУ на Крым. В частности, уточнил он, нужно полностью нейтрализовать индустрию дронов, включающую в себя этапы производства на европейских площадках, доставки, транспортировки БПЛА на фронт. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина пока сохраняет способность противостоять России. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме. По словам американского лидера, украинской стороне удается оказывать сопротивление, в том числе благодаря поставкам вооружений от стран НАТО. Трамп отметил, что союзники передают Киеву отличное оружие, которое играет значительную роль в поддержании возможностей украинских войск. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о текущей ситуации в зоне конфликта. Операторы БПЛА ВСУ в Краматорске занимают квартиры на верхних этажах жилых домов и оборудуют там пункты управления. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Жители Краматорска сообщают, что операторы БПЛА ВСУ занимают жилые квартиры на верхних этажах многоквартирных домов, оборудуя там пункты управления, сказал собеседник агентства. Он отметил, что антенны и ретрансляторы устанавливаются на крышах жилых домов. Напомним, что ранее постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя подчеркивал, что ВСУ используют мирных жителей как живой щит, размещая командные пункты и системы ПВО в жилых домах, проводя военные мероприятия в центрах густонаселенных городов.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения и группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда.

Это погранслужба Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Начало СВО. Был в штурмовиках, был ранен после восстановления, вернулся в разведывательно-ударный отряд с января 23-го. Три контракта пробыл там, отработал. И здесь уже 2 года в бригаде «Дон». Бригада стала для меня так второй семьей. Здесь я жену встретил, сыграли свадьбу скромненько. Ребята в большей степени возвращаются, потому что здесь это живем одной семьей. То есть каждому среди своих ты должен доверять, потому что инженерно-саперная работа – это работает всегда один, то есть доверяя небо и все остальное своему товарищу. Сплоченность – самое главное, братство боевое. Нигде больше такого нет, как на войне.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

радио. Харьков Z. В Москве час дня.

0: Новости на радио Харьков-Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломейцы под Гавриловка, Покровская, Малиновка, Днепропетровской области, Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Россия не допустит, чтобы Крым вернулся в разруху, в которую он пребывал при Украине. Об этом заявил Ньюсру первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киев готовит новые акции, в том числе на крымском направлении, а реализация этих планов зависит от активности партнеров в области поддержки Украины, в частности от того, когда они передадут ВСУ обещанные вооружения. Журавлев уверен, что каждый крымчанин готов дать жесткий ответ на несбыточные замыслы украинского президента. Тем, кто претендует на русский Крым, стоит вспомнить, как яростно защищали его и в Крымскую, и в Великую Отечественную войну, и до сих пор. Ни для англо-французской коалиции, ни для гитлеровцев это не было легкой прогулкой. Пусть попробуют, обязательно получат по зубам и отступят. Таков ответ, который сейчас даст на планы Зеленского каждый крымчанин. Полуостров этот навеки наш, он вернулся, что называется, в родную гавань. Там, наконец, начали развивать дорожную инфраструктуру, поднимать экономику. И все это киевский режим хочет уничтожить, стараясь вернуть регион в то состояние, в котором он долгие годы находился при Украине, сказал Журавлев. По его мнению, России следует принять превентивные меры, которые позволят предотвратить в дальнейшем атаки ВСУ на Крым. В частности, уточнил он, нужно полностью нейтрализовать индустрию дронов, включающую в себя этапы производства на европейских площадках, доставки, транспортировки БПЛА на фронт. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина пока сохраняет способность противостоять России. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме. По словам американского лидера, украинской стороне удается оказывать сопротивление, в том числе благодаря поставкам вооружения от стран НАТО. Трамп отметил, что союзники передают Киеву отличное оружие, которое играет значительную роль в поддержании возможностей украинских войск. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о текущей ситуации в зоне конфликта. Операторы БПЛА ВСУ в Краматорске занимают квартиры на верхних этажах жилых домов и оборудуют там пункты управления. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Жители Краматорска сообщают, что операторы БПЛА ВСУ занимают жилые квартиры на верхних этажах многоквартирных домов, оборудуя там пункты управления, сказал собеседник агентства. Он отметил, что антенны и ретрансляторы устанавливаются на крышах жилых домов. Напомним, что ранее постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя подчеркивал, что ВСУ используют мирных жителей как живой щит, размещая командные пункты и системы ПВО в жилых домах, проводя военные мероприятия в центрах густонаселенных городов.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за 3 года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Точка наводки сбилась. Так как точка наводки сбилась, нам надо Бусолеву расчетом прийти, наводчик, я, и сориентировать орудие опять, чтобы оно смотрело в сторону противника, и потом уже корректировку вводить по координатам. Пришли, я поставил Бусоль сзади, миномет не видит, труба не дает, надо было переставить. Там двор, ну уже двора нет, там уже все так в ямах. И все, мы идем к забору, вот так становимся, Бусоль, все, вижу, слышим, птичка, ну вроде наша, хорошо. Все, начинаем, ну вот минута это прошла буквально. У меня на тот момент еще так лично скажу, сын родился, и мне вот-вот и в отпуск ехать по рождению, по семейке, уже все подписал, комбат, ну то есть все хорошо. И все, мы ориентируем, услышим выход, и я поворачиваю, смотрю на миномет, наводчик уже лежит под лафетом, там лафет у нас такой маленький, у миномета. Поворачиваюсь, товарищ мой, старший разведчик, он уже тоже лежит. Я думаю, надо ложиться. Слышу, уже летит наша, прилет. Все, ложимся, слышу свист, думаю, а ну ладно, рядом где-то упадет и побежим. Все, да. Весь свист пропадает. Я думаю, господи, неужели сына не увижу? Вот как? Ну, миномет, когда стреляет, если свист пропадает, значит, она четко рядом с тобой где-то упадет. И потом она где-то вот так вот, рядом, метрах пяти упала, глины закидала. Мы начинаем бежать. Товарищ мой, Ягель позывной, старший разведчик, он стоит, не знает, что эту Бусоль не брать. Я говорю, да оставь ее, там еще есть в подвале две. Все, добежали до ближайшего подвала, и все, и они начали по подвалу и по дому. Тогда два прямых попадания было по подвалу. Но хорошо, что первый этаж, двухэтажный дом, и первый этаж еще был, вот они чисто первый этаж снесли. И били не по миномету, а именно где личный состав находится. Значит, птичкой подлетели, увидели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 26 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 26 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 26 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Золотой колодезь, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка, ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 боевиков, три боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Публикациям в украинских средствах массовой информации доверять нельзя. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Украинским СМИ верить нельзя», подчеркнул он, комментируя сообщение СМИ Украины о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы разрешил Киеву наносить удары вглубь России. Напомним, что ранее украинское издание «Киев Индепендент» со ссылкой на свои источники сообщило, что Киев якобы получил от американского лидера сигнал действовать смелее в отношении ударов по России. По словам собеседников издания, американские официальные лица не подтвердили этого факта, однако признали, что президент США считает силу ключевым фактором. Также ранее Трамп заявил, что США рассмотрит вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. По словам главы Белого дома, Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой. В результате атаки дронами ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. Там уточнили, что объект находится за пределами основной промышленной площадки. Также повреждения получили автомобили сотрудников, пострадавших нет. На ЗАЭС отметили, что подразделение занимается техническим сопровождением эксплуатации энергоблоков, подготовкой решений по модернизации оборудования и продлением сроков работы станции. Фактически удар пришелся по одному из ключевых инженерных центров, обеспечивающих работу объекта. При этом заявлено, что атака не привела к непосредственной радиационной угрозе. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 660 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской.

Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия «Дорожный ремонтно-строительное управление» в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть такое прекрасное русское выражение: «Слышащий да услышит, видящий да увидит». Тем, которым реально интересно, чтобы они поняли, что происходит, они, безусловно, услышат. А те, которые, как часто их называют, ястребы войны, им что говори, что не говори, они уже наточены на войну. Они уже наточены на войну. То есть их может убедить в обратном только сила, противоположная сила. Потому что наточенность на войну, снабжение там оружием, боеприпасами, там, серьезными ударными системами, они от этого не откажутся. Но все-таки я думаю, что для населения той же самой Америки, я думаю, что это будет очень важно услышать именно от человека, который имеет огромный опыт аналитической работы, огромный опыт общественной работы и огромный опыт донесения правды, истины, скорее всего, даже истины, чем правды. Вот. Поэтому я думаю, что многие услышат и многим будет полезно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Мы легкий сон, ланфрен, ланфрен, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Золотой колодезь, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка, ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 боевиков, три боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Публикациям в украинских средствах массовой информации доверять нельзя. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Украинским СМИ верить нельзя», подчеркнул он, комментируя сообщение СМИ Украины о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы разрешил Киеву наносить удары вглубь России. Напомним, что ранее украинское издание «Киев Индепендент» со ссылкой на свои источники сообщило, что Киев якобы получил от американского лидера сигнал действовать смелее в отношении ударов по России. По словам собеседников издания, американские официальные лица не подтвердили этого факта, однако признали, что президент США считает силу ключевым фактором. Также ранее Трамп заявил, что США рассмотрит вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. По словам главы Белого дома, Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой. В результате атаки дронами ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. Там уточнили, что объект находится за пределами основной промышленной площадки. Также повреждения получили автомобили сотрудников, пострадавших нет. На ЗАЭС отметили, что подразделение занимается техническим сопровождением эксплуатации энергоблоков, подготовкой решений по модернизации оборудования и продлением сроков работы станции. Фактически удар пришелся по одному из ключевых инженерных центров, обеспечивающих работу объекта. При этом заявлено, что атака не привела к непосредственной радиационной угрозе. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 660 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
0: За прадедов к победе! Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формирования бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

пленку засветит мы два боевых пистолете. И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В чем заключается деятельность посла доброй воли? Оно заключается в том, чтобы этот посол говорил правду. Правду доносил до тех людей, которые его назначили или попросили, чтобы он был послом доброй воли, допустим, там, Организация Объединенной Нации там, или какой-то другой организации. Самая главная задача – доносить правду до тех руководителей, которые попросили или назначили человека послом доброй воли. Правильно? Вот в данном случае мне кажется, что он подходит именно, или подошел бы, я не знаю, там, это решение же не мы принимаем правильно, но подошел бы в той части, что он доводит правду до людей, до американцев, до европейцев, не ощущается определенной наигранности. Это он делает искренне, и это видно, что он искренне это делает. И я поэтому подчеркнул, я говорю, вам бы быть послом доброй воли, чтобы доводить до людей всю ту правду, которая есть, до тех людей, которые принимают решения в любом случае.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Легкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять. Почему в этой жизни не все предусмотрено? Почему в одночасье

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 26 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 26 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 26 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иводка, Толстодубова и Киянница Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Противник потерял свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Россия побеждает сегодня на целом ряде направлений. В военном плане мы побеждаем. Двигаемся в сторону Константиновки, Дружковки, на Харьковском направлении, на Запорожском направлении, сказал Мирошник. Он добавил, что Киев на свои поражения на фронте отвечает террористической войной. В ответ от Украины мы получаем террористический набор действий, то есть государство за счет иностранных вливаний разворачивает откровенную террористическую войну, отметил Мирошник. Он добавил, что финансирование ведения Украиной боевых действий против России почти полностью ведется из-за рубежа. Все военные действия этого государства финансируется более чем на 80% из-за рубежа, уточнил Мирошник. Государства, использующие террористические методы, обязаны получать соразмерный ответ. Такое заявление сделал депутат Алексей Чепа. По его словам, это необходимо для того, чтобы в будущем киевский режим боялся атаковать территорию Российской Федерации. Чепа напомнил, что долгое время Россия щадила гражданскую инфраструктуру соседней страны и не била по мостам или энергообъектам, чтобы не усложнять жизнь простым украинцам. Однако, как подчеркнул Чепа, после удара ВСУ по российским промышленным объектам, которые привели к жертвам и тяжелым экологическим последствиям, тактика должна измениться. Профилактически это можно сделать именно по центрам производства. Но здесь нужно понимать, что эти удары должны быть очень точечные. Мы должны предупредить, сказать, что ударим по конкретному заводу. Предупреждение и очень точный удар, считает Чепа. Напомним, что ранее Москва неоднократно заявляла, что в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российская армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что на саммите США и России на Аляске

результате череды внутриполитических ошибок, приближается к рубежу выживания и готова на все, поэтому переговорщики из нее не самые эффективные. Однако американская сторона, судя по высказыванию Рубио, допускает возможность откреститься от собственных заверений и соглашений, которые казались прочными, заключил депутат.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы спим очень чутко, мы спим на радейке. И я прислушиваюсь к каждому шороху и каждый приказ командира. Естественно, ты уши настораживаешь и слушаешь, не дай бог там что-то у ребят, и ты готова. Даже ночью ты не спишь, ты вот в этом состоянии. Но для меня, наверное, это как для суточной медицинской сестры реанимации, это нормально, потому что ты работала в этом, ты имеешь навык. Но когда ты в этом долго, тебе же невозможно домой уйти через сутки, да? А здесь ты постоянно находишься 24/7. И во сколько бы к тебе ни пришел ребенок, да, ты ему всегда, что у тебя, как у тебя, пойдем, я тебе сейчас все дам, все сделаю, все. Все они чьи-то дети, у них у каждого есть мамка, у каждого есть жена, и, естественно, они для меня кто? У меня сыну 35, ребят, кто они для меня? Конечно, дети. Поэтому любой, кто даже возрастной, ко мне подходит, я, естественно, говорю, да, детка, я тебя внимательно слушаю, как у тебя, что у тебя, как ты у меня. Ну, то есть, это профессионально.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Музыка для сердца и души. В Москве 3 часа дня. Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иводка, Толстодубова и Киянница Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад ВСУ бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Противник потерял свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Россия побеждает сегодня на целом ряде направлений. В военном плане мы побеждаем. Двигаемся в сторону Константиновки, Дружковки, на Харьковском направлении, на Запорожском направлении, сказал Мирошник. Он добавил, что Киев на свои поражения на фронте отвечает террористической войной. В ответ от Украины мы получаем террористический набор действий, то есть государство за счет иностранных вливаний разворачивает откровенную террористическую войну, отметил Мирошник. Он добавил, что финансирование ведения Украиной боевых действий против России почти полностью ведется из-за рубежа. Все военные действия этого государства финансируются более чем на 80% из-за рубежа, уточнил Мирошник. Государства, использующие террористические методы, обязаны получать соразмерный ответ. Такое заявление сделал депутат Алексей Чепа. По его словам, это необходимо для того, чтобы в будущем киевский режим боялся атаковать территорию Российской Федерации. Чепа напомнил, что долгое время Россия щадила гражданскую инфраструктуру соседней страны и не била по мостам или энергообъектам, чтобы не усложнять жизнь простым украинцам. Однако, как подчеркнул Чепа, после удара ВСУ по российским промышленным объектам, которые привели к жертвам и тяжелым экологическим последствиям, тактика должна измениться. Профилактически это можно сделать именно по центрам производства. Но здесь нужно понимать, что эти удары должны быть очень точечные. Мы должны предупредить, сказать, что ударим по конкретному заводу. Предупреждение и очень точный удар, считает Чепа. Напомним, что ранее Москва неоднократно заявляла, что в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам, российская армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по Украине, бросает тень на возможность доверительного отношения к будущим переговорам. Такое мнение в беседе с Лента.ру выразил депутат Госдумы Алексей Толмачев. США снова доказали, что любые их активности, даже самые благонамеренные, на первый взгляд, манипуляция в интересах самих США. Американская сторона – хозяйка своему слову. Захотели – дали слово, захотели – забрали. К сожалению, заявление Рубио бросает тень на возможность доверительного отношения к будущим переговорам, сказал парламентарий. По словам Толмачева, Россия рассматривает США как более надежную сторону, чем европейцы в силу политического веса. Европа, объяснил депутат, в результате череды внутриполитических ошибок приближается к рубежу выживания и готова на все, поэтому переговорщики из нее не самые эффективные. Однако американская сторона, судя по высказыванию Рубио, допускает возможность откреститься от собственных заверений и соглашений, которые казались прочными, заключил депутат.
0: Радио «Харьков-З» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Дрон типа ждун сидел на обочине, где-то в кустах. Возвращались с подвоза с ребятами. Уже туда на позицию заехали, разгрузились. Я забрал человека, ехал обратно. И вот он нас встретил на пригорке, его видно не было. Как бы ни глаза не помогли, ни слух не помог. Не слышно, не видно. Просто он поднялся и сразу ударил. Он поднялся невысоко, поэтому говорю, что повезло. Ударил вниз двери. И мне обе ноги осколками посекло. Ну, легкие ранения, ничего страшного. Мы еще где-то 2,5 километра я еще топил на ней. Потому что, как правило, работают двумя дронами. Один бьет, второй добивает. Поэтому останавливаться было нельзя, я понимал. Ситуацию контролировал. Ощущения неприятные, конечно. Но что делать? Вот. Понимал, что кровотечение идет. Парням, кто сзади ехал, мужчине крикнул, чтобы приготовили жгуты и аптечки. Ну, доехал до более-менее безопасного расстояния, как у нас говорят, условно желтая зона. Да? Вот, доехал, спрятал машину в лесополке. Больше левую посекло, левая отнялась совсем, я ее практически не чувствовал. А правую более-менее на газ давить мог. Единственный момент был переключиться. Один раз мне надо было на третью. Ну, блин, пришлось через боль, через как-то, через не хочу, через не могу. Ну, жить-то хочется. Понимаю, что у меня сзади еще 2 человека едут, которые тоже жить хотят. И мне их надо вывезти. Ну, как-то так. Переключился и доехал. Когда приехали уже туда, где я вышел с машины и начал осматривать себя, оказалось, что у меня 3 колеса из 4 пробиты. Хорошо, по дороге они не успели спустить. То есть, если бы я там остановился, мы бы уже не уехали на этой машине. Ну, я не считаю, что я прям вот их спас. Я делал свою работу. Они сказали, вот это ты машина. Я говорю, спасибо.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 26 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 26 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 26 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Я твердила о морях и кораллах.

показался из газеты вчерашней, то одна зима идет, то другая, и метели за окном завывают, только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают, только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У порога встали горы громадно, я к подножию щелки.

0: зайчик. Весной линяют разные звери, не линяет только солнечный зайчик.
1: Ча-ча-ча, ча.
2: Новости на радио «Харьков-Зет».
3: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Золотой колодезь, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка, ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 боевиков, три боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Публикациям в украинских средствах массовой информации доверять нельзя. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Украинским СМИ верить нельзя, подчеркнул он, комментируя сообщение СМИ Украины о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы разрешил Киеву наносить удары вглубь России. Напомним, что ранее украинское издание Kyiv Independent со ссылкой на свои источники сообщило, что Киев якобы получил от американского лидера сигнал действовать смелее в отношении ударов по России. По словам собеседника, издания, американские официальные лица не подтвердили этого факта, однако признали, что президент США считает силу ключевым фактором. Также ранее Трамп заявил, что США рассмотрит вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. По словам главы Белого дома, Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой. В результате атаки дронами ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. Там уточнили, что объект находится за пределами основной промышленной площадки. Также повреждения получили автомобили сотрудников, пострадавших нет. На ЗАЭС отметили, что подразделение занимается техническим сопровождением эксплуатации энергоблоков, подготовкой решений по модернизации оборудования и продлением сроков работы станции. Фактически удар пришелся по одному из ключевых инженерных центров, обеспечивающих работу объекта. При этом заявлено, что атака не привела к непосредственной радиационной угрозе. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 660 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за 3 года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ставку резервов и, так сказать, живой силы на машинах совсем они перестали делать, потому что это очень быстро скрывается. Я не говорю про грузовой транспорт, легковой. Даже перестали полностью. В основном это НРТК, но сейчас НРТК им играет только в минус. Сейчас от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику. Когда позволяют погодные условия, сразу уже есть у нас намеченные цели примерно. Мы же знаем, как враг располагается. Это первая высота, второе местность, чтобы была скрытая. Цели вскрываются, уничтожают.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну

не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым ощутимая польза от дел, как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет?

Харьков Зет. Настройся на нашу волну. В Москве 4 часа вечера.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы под Гавриловка, Покровская, Малиновка, Днепропетровской области, Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня, град и артиллерийское орудие. Россия не допустит, чтобы Крым вернулся в разруху, в которой он пребывал при Украине. Об этом заявил Ньюсру первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киев готовит новые акции, в том числе на крымском направлении, а реализация этих планов зависит от активности партнеров в области поддержки Украины, в частности от того, когда они передадут ВСУ обещанные вооружения. Журавлев уверен, что каждый крымчанин готов дать жесткий ответ на несбыточные замыслы украинского президента. Тем, кто претендует на русский Крым, стоит вспомнить, как яростно защищали его и в Крымскую, и в Великую Отечественную войну, и до сих пор. Ни для англо-французской коалиции, ни для гитлеровцев это не было легкой прогулкой. Пусть попробуют, обязательно получат по зубам и отступят. Таков ответ, который сейчас даст на планы Зеленского каждый крымчанин. Полуостров этот навеки наш, он вернулся, что называется, в родную гавань. Там, наконец, начали развивать дорожную инфраструктуру, поднимать экономику. И все это киевский режим хочет уничтожить, стараясь вернуть регион в то состояние, в котором он долгие годы находился при Украине, сказал Журавлев. По его мнению, России следует принять превентивные меры, которые позволят предотвратить в дальнейшем атаки ВСУ на Крым. В частности, уточнил он, нужно полностью нейтрализовать индустрию дронов, включающую в себя этапы производства на европейских площадках, доставки, транспортировки БПЛА на фронт. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина пока сохраняет способность противостоять России. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме. По словам американского лидера, украинской стороне удается оказывать сопротивление, в том числе благодаря поставкам вооружения от стран НАТО. Трамп отметил, что союзники передают Киеву отличное оружие, которое играет значительную роль в поддержании возможностей украинских войск. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о текущей ситуации в зоне конфликта. Операторы БПЛА ВСУ в Краматорске занимают квартиры на верхних этажах жилых домов и оборудуют там пункты управления. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Жители Краматорска сообщают, что операторы БПЛА ВСУ занимают жилые квартиры на верхних этажах многоквартирных домов, оборудуя там пункты управления, сказал собеседник агентства. Он отметил, что антенны и ретрансляторы устанавливаются на крышах жилых домов. Напомним, что ранее постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя подчеркивал, что ВСУ используют мирных жителей как живой щит, размещая командные пункты и системы ПВО в жилых домах, проводя военные мероприятия в центрах густонаселенных городов.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

свидания. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укранацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодец, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в Макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

есть одно желание, сделаю все, как хотел. Беседку большую поставлю, чтоб хватило всем. Чтоб смотреть, как пылает закат под запах костра.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы по всем целям работаем. Нарушаем логистику врага, то есть снабжение, ротации, подвоз БК, провизии, чтобы врагу было достаточно-таки некомфортно находиться в этих условиях, чтобы ему было достаточно-таки сложно оборонять свои позиции. Поддерживаем штурмовые действия, то есть когда ребята идут на штурм, то есть прикрываем и как бы заранее прорабатываем весь маршрут. То есть уничтожая огневые точки, не знаю, какие-то укрепления. То есть возможности ротации, также снабжение, подвоза БК. То есть не даем возможности врагу как бы прийти в себя, высунуть голову.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 26 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 26 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 26 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Золотой колодезь, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка, ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 боевиков, три боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Публикациям в украинских средствах массовой информации доверять нельзя. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Украинским СМИ верить нельзя», подчеркнул он, комментируя сообщение СМИ Украины о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы разрешил Киеву наносить удары вглубь России. Напомним, что ранее украинское издание «Киев Индепендент» со ссылкой на свои источники сообщило, что Киев якобы получил от американского лидера сигнал действовать смелее в отношении ударов по России. По словам собеседников издания, американские официальные лица не подтвердили этого факта, однако признали, что президент США считает силу ключевым фактором. Также ранее Трамп заявил, что США рассмотрит вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. По словам главы Белого дома, Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой. В результате атаки дронами ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. Там уточнили, что объект находится за пределами основной промышленной площадки. Также повреждения получили автомобили сотрудников, пострадавших нет. На ЗАЭС отметили, что подразделение занимается техническим сопровождением эксплуатации энергоблоков, подготовкой решений по модернизации оборудования и продлением сроков работы станции. Фактически удар пришелся по одному из ключевых инженерных центров, обеспечивающих работу объекта. При этом заявлено, что атака не привела к непосредственной радиационной угрозе. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 660 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированию бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Был на всех позициях, которые у нас есть здесь. Да, охотником, закрепом. Охотники – это те люди, которые прикрывают дорогу технике, там, личному составу. Охотник – это тот человек, который, рискуя своей жизнью, должен сбивать вражеские птички. Например, если едет техника, охотник должен выйти и принять удар на себя в первую очередь. Ну, понимать важность этой работы.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. В Москве 5 часов вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иводка, Толстодубова и Киянница Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Противник потерял свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Россия побеждает сегодня на целом ряде направлений. В военном плане мы побеждаем. Двигаемся в сторону Константиновки, Дружковки, на Харьковском направлении, на Запорожском направлении, сказал Мирошник. Он добавил, что Киев на свои поражения на фронте отвечает террористической войной. В ответ от Украины мы получаем террористический набор действий, то есть государство за счет иностранных вливаний разворачивает откровенную террористическую войну, отметил Мирошник. Он добавил, что финансирование ведения Украиной боевых действий против России почти полностью ведется из-за рубежа. Все военные действия этого государства финансируется более чем на 80% из-за рубежа, уточнил Мирошник. Государства, использующие террористические методы, обязаны получать соразмерный ответ. Такое заявление сделал депутат Алексей Чепа. По его словам, это необходимо для того, чтобы в будущем киевский режим боялся атаковать территорию Российской Федерации. Чепа напомнил, что долгое время Россия щадила гражданскую инфраструктуру соседней страны и не била по мостам или энергообъектам, чтобы не усложнять жизнь простым украинцам. Однако, как подчеркнул Чепа, после удара ВСУ по российским промышленным объектам, которые привели к жертвам и тяжелым экологическим последствиям, тактика должна измениться. Профилактически это можно сделать именно по центрам производства. Но здесь нужно понимать, что эти удары должны быть очень точечные. Мы должны предупредить, сказать, что ударим по конкретному заводу. Предупреждение и очень точный удар, считает Чепа. Напомним, что ранее Москва неоднократно заявляла, что в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российская армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по Украине, бросает тень на возможность доверительного отношения к будущим переговорам. Такое мнение в беседе с Лента.ру выразил депутат Госдумы Алексей Толмачев. США снова доказали, что любые их активности, даже самые благонамеренные на первый взгляд, манипуляция в интересах самих США. Американская сторона – хозяйка своему слову. Захотели – дали слово, захотели – забрали. К сожалению, заявление Рубио бросает тень на возможность доверительного отношения к будущим переговорам, сказал парламентарий. По словам Толмачева, Россия рассматривает США как более надежную сторону, чем европейцы в силу политического веса. Европа, объяснил депутат, в результате череды внутриполитических ошибок приближается к рубежу выживания и готова на все, поэтому переговорщики из нее не самые эффективные. Однако американская сторона, судя по высказыванию Рубио, допускает возможность откреститься от собственных заверений и соглашений, которые казались прочными, заключил депутат.
0: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.
2: Дух и вера наша, знай, непоколебимый.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Посадки, опорники по технике, дороги контролем и пехоте помогаем. В день сколько мы работаем? Ну, можно сказать, постоянно, как цель прилетает сразу. ПВ-дроны в ПВН стоят в работе, сбивает их, которые попадаются рядом. Ждем 5 малых, чтобы была тишина, спокойно, тогда начинаем работать. Большая ответственность стала за орудие само, за личный состав и за готовность к работе. Да, это большая ответственность, чтобы наводчик не ошибся ни на миллиметр, там, чтобы попал точно в цель.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 26 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 26 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 26 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Золотой колодезь, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка, ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 боевиков, три боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Публикациям в украинских средствах массовой информации доверять нельзя. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Украинским СМИ верить нельзя», подчеркнул он, комментируя сообщение СМИ Украины о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы разрешил Киеву наносить удары вглубь России. Напомним, что ранее украинское издание «Киев Индепенденс» со ссылкой на свои источники сообщило, что Киев якобы получил от американского лидера сигнал действовать смелее в отношении ударов по России. По словам собеседников издания, американские официальные лица не подтвердили этого факта, однако признали, что президент США считает силу ключевым фактором. Также ранее Трамп заявил, что США рассмотрит вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. По словам главы Белого дома, Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой. В результате атаки дронами ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. Там уточнили, что объект находится за пределами основной промышленной площадки. Также повреждения получили автомобили сотрудников, пострадавших нет. На ЗАЭС отметили, что подразделение занимается техническим сопровождением эксплуатации энергоблоков, подготовкой решений по модернизации оборудования и продлением сроков работы станции. Фактически удар пришелся по одному из ключевых инженерных центров, обеспечивающих работу объекта. При этом заявлено, что атака не привела к непосредственной радиационной угрозе. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 660 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Выходим на боевые задачи, то есть сначала подготавливаемся к ним, проверяем все оборудование, заряжаем аккумуляторы, пульты, проверяем ходовую часть, все это. Изучаем местность, на которую надо будет, изучаем определенный участок, который надо будет проверить, разминировать, и уже выезжаем на задачу. Там занимаемся проделыванием проходов, дистанционным разминированием. Разминируем с помощью тралов. Травы бывают в виде катков, как на данном комплексе. Вот. Показал себя очень достаточно хорошо. Катки выдерживают противопехотные мины спокойно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Харьков Зет. Музыка для сердца и души. В Москве 6 часов вечера.

0: Новости на радио Харьков-Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломейцы, Подгавриловка, Покровская, Малиновка, Днепропетровская области, Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Россия не допустит, чтобы Крым вернулся в разруху, в которую он пребывал при Украине. Об этом заявил Ньюсру первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киев готовит новые акции, в том числе на крымском направлении, а реализация этих планов зависит от активности партнеров в области поддержки Украины, в частности от того, когда они передадут ВСУ обещанные вооружения. Журавлев уверен, что каждый крымчанин готов дать жесткий ответ на несбыточные замыслы украинского президента. Тем, кто претендует на русский Крым, стоит вспомнить, как яростно защищали его и в Крымскую, и в Великую Отечественную войну, и до сих пор. Ни для англо-французской коалиции, ни для гитлеровцев это не было легкой прогулкой. Пусть попробуют, обязательно получат по зубам и отступят. Таков ответ, который сейчас даст на планы Зеленского каждый крымчанин. Полуостров этот навеки наш, он вернулся, что называется, в родную гавань. Там, наконец, начали развивать дорожную инфраструктуру, поднимать экономику. И все это киевский режим хочет уничтожить, стараясь вернуть регион в то состояние, в котором он долгие годы находился при Украине, сказал Журавлев. По его мнению, России следует принять превентивные меры, которые позволят предотвратить в дальнейшем атаки ВСУ на Крым. В частности, уточнил он, нужно полностью нейтрализовать индустрию дронов, включающую в себя этапы производства на европейских площадках, доставки, транспортировки БПЛА на фронт. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина пока сохраняет способность противостоять России. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме. По словам американского лидера, украинской стороне удается оказывать сопротивление, в том числе благодаря поставкам вооружений от стран НАТО. Трамп отметил, что союзники передают Киеву отличное оружие, которое играет значительную роль в поддержании возможностей украинских войск. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о текущей ситуации в зоне конфликта. Операторы БПЛА ВСУ в Краматорске занимают квартиры на верхних этажах жилых домов и оборудуют там пункты управления. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Жители Краматорска сообщают, что операторы БПЛА ВСУ занимают жилые квартиры на верхних этажах многоквартирных домов, оборудуя там пункты управления, сказал собеседник агентства. Он отметил, что антенны и ретрансляторы устанавливаются на крышах жилых домов. Напомним, что ранее постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя подчеркивал, что ВСУ используют мирных жителей как живой щит, размещая командные пункты и системы ПВО в жилых домах, проводя военные мероприятия в центрах густонаселенных городов.
0: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за 3 года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы воюем против фашизма, который еще со времен 40-х годов был не истреблен. Ну а также западными кураторами ихними. С ними нужно бороться, чтобы наши дети, жены, матеря все спали спокойно, чтобы беда не пришла в наш дом. Если не остановить их сейчас, здесь и сейчас, то уже потом будет поздно. Если кто-то там, сидя на гражданке, думает, что все быстро закончится, ну, после победы буду привыкать к мирной жизни, также влиться, пойти работать, растить детей. Молодежи хочу пожелать, чтобы жили в мире, как бы не было никаких межнациональной розни, занимались спортом, чтобы как бы, ну и изучали военное дело, это как бы очень важная и неотъемлемая часть. Ну, я думаю, что до тех пор, пока Европа и Америка будут снабжать оружием, деньгами, это все не закончится.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 26 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 26 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 26 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

кружится метель, и кружится метель. Летит она, летит навстречу с танцами. О, как бы я хотел, о, как бы я хотел найти.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иводка, Толстодубова и Киянница Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Противник потерял свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Россия побеждает сегодня на целом ряде направлений. В военном плане мы побеждаем. Двигаемся в сторону Константиновки, Дружковки, на Харьковском направлении, на Запорожском направлении, сказал Мирошник. Он добавил, что Киев на свои поражения на фронте отвечает террористической войной. В ответ от Украины мы получаем террористический набор действий, то есть государство за счет иностранных вливаний разворачивает откровенную террористическую войну, отметил Мирошник. Он добавил, что финансирование ведения Украиной боевых действий против России почти полностью ведется из-за рубежа. Все военные действия этого государства финансируется более чем на 80% из-за рубежа, уточнил Мирошник. Государства, использующие террористические методы, обязаны получать соразмерный ответ. Такое заявление сделал депутат Алексей Чепа. По его словам, это необходимо для того, чтобы в будущем киевский режим боялся атаковать территорию Российской Федерации. Чепа напомнил, что долгое время Россия щадила гражданскую инфраструктуру соседней страны и не била по мостам или энергообъектам, чтобы не усложнять жизнь простым украинцам. Однако, как подчеркнул Чепа, после удара ВСУ по российским промышленным объектам, которые привели к жертвам и тяжелым экологическим последствиям, тактика должна измениться. Профилактически это можно сделать именно по центрам производства. Но здесь нужно понимать, что эти удары должны быть очень точечные. Мы должны предупредить, сказать, что ударим по конкретному заводу. Предупреждение и очень точный удар, считает Чепа. Напомним, что ранее Москва неоднократно заявляла, что в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российская армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по Украине, бросает тень на возможность доверительного отношения к будущим переговорам. Такое мнение в беседе с Лента.ру выразил депутат Госдумы Алексей Толмачев. США снова доказали, что любые их активности, даже самые благонамеренные на первый взгляд, манипуляция в интересах самих США. Американская сторона – хозяйка своему слову. Захотели – дали слово, захотели – забрали. К сожалению, заявление Рубио бросает тень на возможность доверительного отношения к будущим переговорам, сказал парламентарий. По словам Толмачева, Россия рассматривает США как более надежную сторону, чем европейцы в силу политического веса. Европа, объяснил депутат, в результате череды внутриполитических ошибок приближается к рубежу выживания

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я офицер во втором поколении, офицер в отставке. Как бы Родина так позвала меня душевно. Как бы хоть я был в отставке, я не был боевым офицером. Решил пойти из СВО чем-то помочь своим братьям. За нашу веру, за наше государство, за нашу идеологию, за наш и менталитет, за наших детей. Им досталось наследие это. Нацизм будет побежден, разбит, как это было, ну,

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 26 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 26 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 26 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Если можешь, ты прости меня. Если хочешь...

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломейцы, Подгавриловка, Покровская, Малиновка, Днепропетровская области, Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Россия не допустит, чтобы Крым вернулся в разруху, в которую он пребывал при Украине. Об этом заявил Ньюсру первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киев готовит новые акции, в том числе на крымском направлении, а реализация этих планов зависит от активности партнеров в области поддержки Украины, в частности от того, когда они передадут ВСУ обещанные вооружения. Журавлев уверен, что каждый крымчанин готов дать жесткий ответ на несбыточные замыслы украинского президента. Тем, кто претендует на русский Крым, стоит вспомнить, как яростно защищали его и в Крымскую, и в Великую Отечественную войну, и до сих пор. Ни для англо-французской коалиции, ни для гитлеровцев это не было легкой прогулкой. Пусть попробуют, обязательно получат по зубам и отступят. Таков ответ, который сейчас даст на планы Зеленского каждый крымчанин. Полуостров этот навеки наш, он вернулся, что называется, в родную гавань. Там, наконец, начали развивать дорожную инфраструктуру, поднимать экономику. И все это киевский режим хочет уничтожить, стараясь вернуть регион в то состояние, в котором он долгие годы находился при Украине, сказал Журавлев. По его мнению, России следует принять превентивные меры, которые позволят предотвратить в дальнейшем атаки ВСУ на Крым. В частности, уточнил он, нужно полностью нейтрализовать индустрию дронов, включающую в себя этапы производства на европейских площадках, доставки, транспортировки БПЛА на фронт. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина пока сохраняет способность противостоять России. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме. По словам американского лидера, украинской стороне удается оказывать сопротивление, в том числе благодаря поставкам вооружений от стран НАТО. Трамп отметил, что союзники передают Киеву отличное оружие, которое играет значительную роль в поддержании возможностей украинских войск. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о текущей ситуации в зоне конфликта. Операторы БПЛА ВСУ в Краматорске занимают квартиры на верхних этажах жилых домов и оборудуют там пункты управления. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Жители Краматорска сообщают, что операторы БПЛА ВСУ занимают жилые квартиры на верхних этажах многоквартирных домов, оборудуя там пункты управления, сказал собеседник агентства. Он отметил, что антенны и ретрансляторы устанавливаются на крышах жилых домов. Напомним, что ранее постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя подчеркивал, что ВСУ используют мирных жителей как живой щит, размещая командные пункты и системы ПВО в жилых домах, проводя военные мероприятия в центрах густонаселенных городов.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Начало СВО, был в штурмовиках, был ранен после восстановления, вернулся в разведывательно-ударный отряд с января 23-го. Три контракта пробыл там, отработал. И здесь уже 2 года в бригаде «Дон». Бригада стала для меня так второй семьей. Здесь я жену встретил, сыграли свадьбу скромненько. Ребята в большей степени возвращаются, потому что здесь это живем одной семьей. То есть каждому среди своих ты должен доверять, потому что инженерно-саперная работа – это работает всегда один, то есть доверяя небо и все остальное своему товарищу. Сплоченность – самое главное, братство боевое. Нигде больше такого нет, как на войне.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: радио. Харьков Z. В Москве 8 часов вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВФУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Харьков Z. Радио Харьков Z.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения и группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: По верхам никто не лазит. На верхах стоит максимум оборудования, соответственно, антенны, ретрансляторы. А уже непосредственно дроноводы, они сидят внизу в подвалах, соответственно, в укреплениях. Полностью подразделение, группа какая-то не может находиться в подвале, соответственно. Любой человек должен находиться на высоте и обеспечивать безопасность своей группы, там, своей, не знаю, расчета своего. То есть всегда остаются глазки непосредственно наверху, которые смотрят подходы, чтобы непосредственно штурмовик уже не подошел к ним и не уничтожил.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Живем, но уничтожим нацизм.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 26 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 26 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 26 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иводка, Толстодубова и Киянница Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Противник потерял свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Россия побеждает сегодня на целом ряде направлений. В военном плане мы побеждаем. Двигаемся в сторону Константиновки, Дружковки, на Харьковском направлении, на Запорожском направлении, сказал Мирошник. Он добавил, что Киев на свои поражения на фронте отвечает террористической войной. В ответ от Украины мы получаем террористический набор действий, то есть государство за счет иностранных вливаний разворачивает откровенную террористическую войну, отметил Мирошник. Он добавил, что финансирование ведения Украиной боевых действий против России почти полностью ведется из-за рубежа. Все военные действия этого государства финансируется более чем на 80% из-за рубежа, уточнил Мирошник. Государства, использующие террористические методы, обязаны получать соразмерный ответ. Такое заявление сделал депутат Алексей Чепа. По его словам, это необходимо для того, чтобы в будущем киевский режим боялся атаковать территорию Российской Федерации. Чепа напомнил, что долгое время Россия щадила гражданскую инфраструктуру соседней страны и не била по мостам или энергообъектам, чтобы не усложнять жизнь простым украинцам. Однако, как подчеркнул Чепа, после удара ВСУ по российским промышленным объектам, которые привели к жертвам и тяжелым экологическим последствиям, тактика должна измениться. Профилактически это можно сделать именно по центрам производства. Но здесь нужно понимать, что эти удары должны быть очень точечные. Мы должны предупредить, сказать, что ударим по конкретному заводу. Предупреждение и очень точный удар, считает Чепа. Напомним, что ранее Москва неоднократно заявляла, что в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российская армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по Украине, бросает тень на возможность доверительного отношения к будущим переговорам. Такое мнение в беседе с Лента.ру выразил депутат Госдумы Алексей Толмачев. США снова доказали, что любые их активности, даже самые благонамеренные на первый взгляд, манипуляция в интересах самих США. Американская сторона – хозяйка своему слову. Захотели – дали слово, захотели – забрали. К сожалению, заявление Рубио бросает тень на возможность доверить отношения к будущим переговорам, сказал парламентарий. По словам Толмачева, Россия рассматривает США как более надежную сторону, чем европейцы в силу политического веса. Европа, объяснил депутат, в результате череды внутриполитических ошибок приближается к рубежу выживания и готова на все, поэтому переговорщики из нее не самые эффективные. Однако американская сторона, судя по высказыванию Рубио, допускает возможность откреститься от собственных заверений и соглашений, которые казались прочными, заключил депутат.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за 3 года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Трофеи находим, конечно, по чуть-чуть. Пистолеты, оружие, БК, например, не знаю. Иностранного, да, соответственно, есть. Иностранного производства, скажем так. Соответственно, БК, оборудование находим. Опять-таки, расчетов БПЛА, расчетов FPV-дронов. Оборудование нам еще пригодится. На нем же полетаем тоже в будущем. Личный состав наш. Люди, сильные люди, которые, у которых, не знаю, крепкий характер, которые знали свою задачу от и до. Ключ все равно это наши бойцы, наши люди. Это непосредственно наш ключ к победе. Остальное уже технические силы, средства, которыми мы пользуемся.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: закурить. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой.
1: Харьков Z. Музыка для сердца и души. В Москве 9 часов вечера.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Золотой колодезь, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка, ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 боевиков, три боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Публикациям в украинских средствах массовой информации доверять нельзя. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Украинским СМИ верить нельзя», подчеркнул он, комментируя сообщение СМИ Украины о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы разрешил Киеву наносить удары вглубь России. Напомним, что ранее украинское издание «Киев Индепендент» со ссылкой на свои источники сообщило, что Киев якобы получил от американского лидера сигнал действовать смелее в отношении ударов по России. По словам собеседников издания, американские официальные лица не подтвердили этого факта, однако признали, что президент США считает силу ключевым фактором. Также ранее Трамп заявил, что США рассмотрит вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. По словам главы Белого дома, Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой. В результате атаки дронами ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. Там уточнили, что объект находится за пределами основной промышленной площадки. Также повреждения получили автомобили сотрудников, пострадавших нет. На ЗАЭС отметили, что подразделение занимается техническим сопровождением эксплуатации энергоблоков, подготовкой решений по модернизации оборудования и продлением сроков работы станции. Фактически удар пришелся по одному из ключевых инженерных центров, обеспечивающих работу объекта. При этом заявлено, что атака не привела к непосредственной радиационной угрозе. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 660 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
0: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: Радио «Харьков Z». Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z.
1: Любовь твою боготворю.
2: Надоел твой бенефис.
1: Не злись.
2: Я уже с другим.
1: С кем?
2: Не скажу.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: До мобилизации я работал на стройматериалах в Дербинский район, село Вавилово. Начал отрабатывать ФИПВИ зажигательными смесью. После чего произошел пожар. Успели потушить возле Бэхи, после чего сел в Бэху, вывел его на другую точку.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.
1: Корпуса охрана в черной форме и радушие распахнутых дверей. Утром в подмосковный санаторий привезли из Горловки детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, две минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, две минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В Горловке остался кот Тимошка. Почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал. Нам охране строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчиков мышей. Вижу, ты хранить умеешь тайны, есть еще секретная деталь. Он сотрудник горловской охраны и уже представлен на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому.

0: немножко, ты не проболтайся никому. По траве бежали босоножки. Господи, прости мою вину, скоро ей назад к ее Тимошке. А по сути снова на войну.
1: Не думай о секундах свысока.

порой почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

0: гения.
1: Новости на радио Харьков Z.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломейцы, Подгавриловка, Покровская, Малиновка, Днепропетровская области, Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Россия не допустит, чтобы Крым вернулся в разруху, в которой он пребывал при Украине. Об этом заявил Ньюсру первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киев готовит новые акции, в том числе на крымском направлении, а реализация этих планов зависит от активности партнеров в области поддержки Украины, в частности от того, когда они передадут ВСУ обещанные вооружения. Журавлев уверен, что каждый крымчанин готов дать жесткий ответ на несбыточные замыслы украинского президента. Тем, кто претендует на русский Крым, стоит вспомнить, как яростно защищали его и в Крымскую, и в Великую Отечественную войну, и до сих пор. Ни для англо-французской коалиции, ни для гитлеровцев это не было легкой прогулкой. Пусть попробуют, обязательно получат по зубам и отступят. Таков ответ, который сейчас даст на планы Зеленского каждый крымчанин. Полуостров этот навеки наш, он вернулся, что называется, в родную гавань. Там, наконец, начали развивать дорожную инфраструктуру, поднимать экономику. И все это киевский режим хочет уничтожить, стараясь вернуть регион в то состояние, в котором он долгие годы находился при Украине, сказал Журавлев. По его мнению, России следует принять превентивные меры, которые позволят предотвратить в дальнейшем атаки ВСУ на Крым. В частности, уточнил он, нужно полностью нейтрализовать индустрию дронов, включающую в себя этапы производства на европейских площадках, доставки, транспортировки БПЛА на фронт. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина пока сохраняет способность противостоять России. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме. По словам американского лидера, украинской стороне удается оказывать сопротивление, в том числе благодаря поставкам вооружений от стран НАТО. Трамп отметил, что союзники передают Киеву отличное оружие, которое играет значительную роль в поддержании возможностей украинских войск. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о текущей ситуации в зоне конфликта. Операторы БПЛА ВСУ в Краматорске занимают квартиры на верхних этажах жилых домов и оборудуют там пункты управления. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Жители Краматорска сообщают, что операторы БПЛА ВСУ занимают жилые квартиры на верхних этажах многоквартирных домов, оборудуя там пункты управления, сказал собеседник агентства. Он отметил, что антенны и ретрансляторы устанавливаются на крышах жилых домов. Напомним, что ранее постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя подчеркивал, что ВСУ используют мирных жителей как живой щит, размещая командные пункты и системы ПВО в жилых домах, проводя военные мероприятия в центрах густонаселенных городов.

0: жизни чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированию бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный, стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: участники специальной военной операции.
1: В Красном Лимане каждая, подчеркну, штурмовая группа идет под прикрытием FPV на случай Бабы-Яги и воздействия противника сразу же. Время где-то составляет 5 минут, подлетные операторы на ближнем крае все у нас находятся, минимальное время. Также ведем глазами всех. На глаза постоянно сменная карусель, чтобы никогда не терять ни своих людей из вида, чтобы где-то им подсказать, остановиться, спрятаться, переждать. Также и противник, чтобы если увидели, все, группу остановили, на противника нанесли огневое поражение и, соответственно, продолжили.
0: Участники специальной военной операции.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 10 часов ночи. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стране позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. Запад вовлечен в этом смысле по полной, сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители, пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

земля, ты повидала много горя. Твои бескрайние поля, твои

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИО начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Да, есть своя лаборатория в полку, постоянно модернизируем. Есть дрон, новые собственные разработки. Мини, скажем, наша Баба-Яга под названием «Гром». 5 килограмм взрывчатки без проблем доставляет. Также продукты питания, боеприпасы нашим парням, чтобы минимализировать движение, ну, пеших групп.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

воздух августом расплавлен. Обратились тучи в бегство, под завеску я заправлен, и подвешены все средства.

0: Сказал второй генератор.
1: Живы оба неопиты.

0: И возвращается.
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения и группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Общая подготовка, она осталась прежней, но добавились аспекты по зачистке, по взрывным мероприятиям, соответственно. Под каждую задачу, соответственно, подготавливается группа. Большим количеством лоб-лоб сейчас никак не попадаешься. Тут у нас большое давление противника с воздуха, наш весь воздух, соответственно. Если я отправлю туда сразу отделение или взвод, это результата не принесет никакого. Выявляли огневые точки противника, соответственно, там уже работает наша артиллерия, FPV-дроны. То есть наша задача малой группы – выявить противника, соответственно, дать нам целеуказания по нему. Тем самым мы уже начинаем более тонкую работу по его, соответственно, уничтожению.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. В Москве 11 часов ночи. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иводка, Толстодубова и Киянница Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Противник потерял свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Россия побеждает сегодня на целом ряде направлений. В военном плане мы побеждаем. Двигаемся в сторону Константиновки, Дружковки, на Харьковском направлении, на Запорожском направлении, сказал Мирошник. Он добавил, что Киев на свои поражения на фронте отвечает террористической войной. В ответ от Украины мы получаем террористический набор действий, то есть государство за счет иностранных вливаний разворачивает откровенную террористическую войну, отметил Мирошник. Он добавил, что финансирование ведения Украиной боевых действий против России почти полностью ведется из-за рубежа. Все военные действия этого государства финансируются более чем на 80% из-за рубежа, уточнил Мирошник. Государства, использующие террористические методы, обязаны получать соразмерный ответ. Такое заявление сделал депутат Алексей Чепа. По его словам, это необходимо для того, чтобы в будущем киевский режим боялся атаковать территорию Российской Федерации. Чепа напомнил, что долгое время Россия щадила гражданскую инфраструктуру соседней страны и не била по мостам или энергообъектам, чтобы не усложнять жизнь простым украинцам. Однако, как подчеркнул Чепа, после удара ВСУ по российским промышленным объектам, которые привели к жертвам и тяжелым экологическим последствиям, тактика должна измениться. Профилактически это можно сделать именно по центрам производства. Но здесь нужно понимать, что эти удары должны быть очень точечные. Мы должны предупредить, сказать, что ударим по конкретному заводу. Предупреждение и очень точный удар, считает Чепа. Напомним, что ранее Москва неоднократно заявляла, что в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российская армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по Украине, бросает тень на возможность доверительного отношения к будущим переговорам. Такое мнение в беседе с Лента.ру выразил депутат Госдумы Алексей Толмачев. США снова доказали, что любые их активности, даже самые благонамеренные на первый взгляд, манипуляция в интересах самих США. Американская сторона – хозяйка своему слову. Захотели – дали слово, захотели – забрали. К сожалению, заявление Рубио бросает тень на возможность доверить отношения к будущим переговорам, сказал парламентарий. По словам Толмачева, Россия рассматривает США как более надежную сторону, чем европейцы в силу политического веса. Европа, объяснил депутат, в результате череды внутриполитических ошибок приближается к рубежу выживания и готова на все, поэтому переговорщики из нее не самые эффективные. Однако американская сторона, судя по высказыванию Рубио, допускает возможность откреститься от собственных заверений и соглашений, которые казались прочными, заключил депутат.
0: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за 3 года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов в СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я учусь в Московском университете РТУ МИРА по направлению правового обеспечения национальной безопасности, юрист по уголовной части. Почему же поступил в данный университет? Скорее, выбирал универсальную профессию, которая поможет и в целом, и в гражданской сфере. В нашем институте, помимо юридической направленности, обучают еще и программированию, и в целом кибербезопасности. Интерес к беспилотным системам возник уже давно, особенно после начала специальной военной операции, после того, как их начали использовать. Наблюдал за этим, смотрел, и вот перед подписанием контракта там за 2-3 месяца смотрел, тренировался. Здесь я оказался по своему желанию. Много знакомых, которые работают на Украине, приехал помогать. На данный момент мы проходим КМБ, так называемый курс молодого бойца. Нас обучают стрелковому бою, как правильно пользоваться дронами, как их снаряжать, как их обслуживать. Мне нравится управлять на симуляторах и вживую. Само управление, то, что ты полностью ощущаешь, скажем так, управляемую машину, полностью ее контролируешь и направляешь. Дальнейшая служба в армии, обучение – где-то месяц на 3-4, ну и с дальнейшим отправлением уже за ленту, где уже будет основная моя деятельность. Очень хочу помочь своим друзьям, которые находятся сейчас на фронте. Надо их уже подменить, пусть отдохнут, а мы сейчас поработаем. Планы на будущее – это закончить обучение, перейти к выполнению боевых задач, закончить и вернуться домой.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Золотой колодезь, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка, ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 боевиков, три боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Публикациям в украинских средствах массовой информации доверять нельзя. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Украинским СМИ верить нельзя, подчеркнул он, комментируя сообщение СМИ Украины о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы разрешил Киеву наносить удары вглубь России. Напомним, что ранее украинское издание «Киев Индепендент» со ссылкой на свои источники сообщило, что Киев якобы получил от американского лидера сигнал действовать смелее в отношении ударов по России. По словам собеседников издания, американские официальные лица не подтвердили этого факта, однако признали, что президент США считает силу ключевым фактором. Также ранее Трамп заявил, что США рассмотрит вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. По словам главы Белого дома, Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой. В результате атаки дронами ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. Там уточнили, что объект находится за пределами основной промышленной площадки. Также повреждения получили автомобили сотрудников, пострадавших нет. На ЗАЭС отметили, что подразделение занимается техническим сопровождением эксплуатации энергоблоков, подготовкой решений по модернизации оборудования и продлением сроков работы станции. Фактически удар пришелся по одному из ключевых инженерных центров, обеспечивающих работу объекта. При этом заявлено, что атака не привела к непосредственной радиационной угрозе. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 660 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в Макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Не стоит недооценивать. У них хорошо оснащенные, хорошо укрепленные как бы позиции были. Один из, наверное, главных форпостов крупных городов, крупных промышленных городов, населенных пунктов в сторону Краматорска. Нужно понимать, что это многоэшелонированная, скажем так, крепость. Мы всегда искали слабые места противника. Наша задача была, на самом деле, кошмарить, просто посеять страх в тыловых точках. Одни из главных способов обмана противника, да, эффект неожиданности, именно вот это просачивание малыми штурмовыми или разведывательными группами. И нам это давало некий коридор на небольшое время, но за это небольшое время мы уже были способны туда завести то количество личного состава штурмовиков и разведчиков, которые потом устраивали кошмар в тылу врага, когда они ввели штурмовиков или закрепленцев, или там провизию. Мы это все уничтожали, тем самым полностью дезориентировали и посеяли страх против. Присел туман густой довольно-таки, и подъехали две бронемашины. Насколько помню, про Макс вроде подъехали. Вот, и уже началось рубилово, скажем так, да, уже начался бой, вот, контакт с противником. Была точка опорная, это школа, здание школы, вот, и наша штурмовая группа уничтожило 12 человек живой силы противника. Не ожидали настолько, что они просто были дезориентированы, чуть ли не бросили эту свою ББМ-ку и драпали настолько в спешке, все обронили. Ну, зато нам оставили провизию, все нормально, как бы мы зашли там.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.

Пишу я на стене, штык-ножом царапая кирпич. Надоело воевать, мне б семью свою обнять, бороду колючую подстричь. Камупляж затерт, да ты, что ты скажешь, командир? Вроде мир, штык в землю и домой. Ладно, бровь, не хмурь, чудак, не грусти, я к слову так. Знаю, что нам стоит наш покой.

трофейный автомат. Для меня теперь как брат, защищал в бою ни раз, ни два. Кто в строю, иных уж нет, и в крови бронежилет. Друг его

Он стоит стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

Радость твоя недалеко, да не зная, ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Что ж ты бродишь всю ночь.

0: Радио Харьков Z.
1: Я одессит, я из Одессы, здрасте. Хочу открыть вам маленький секрет. А ну спроси, ты имеешь счастье? И я отвечу, чтобы да, так нет. Но я не плачу, никогда не плачу. Есть у меня другие интересы. И я шучу, я не могу иначе. Да потому что я... Кто? Родом из Одессы.

со мной бандит сыграл недавно сценку. Меня у дома догола раздев, сказал, молчи, ты видишь эту стенку? Я из тебя устрою барельеф, но я не плачу, никогда не плачу. Есть у меня другие интересы, и я шучу, я не могу иначе. Да потому что я родом из Одессы.

Мой старший брат чудак невероятный. Перед расстрелом пел такой куплет: «Ой, мамочка, роди меня обратно». Но был погром, и мамы год как нет.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве час ночи.

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать Родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну.

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

подлецов. Я слухам нелепым не верю. Мужчины теперь говорят, в присутствии сильных не имеют, в присутствии женщин сидят. О рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье.

платье звание свое. А женщина женщиной будет, и мать, и сестра, и жена. Уложит она и

за прадедов к победе. Радио «Харьков Z».

0: Ka plan estreia.
1: Опять это у вас.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 2 часа ночи.

0: Песни нашей победы.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым.

Радио. Харьков Z. В Москве 3 часа ночи.